0: Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Болсын сенде дос ондаған жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді ізгойлы. Бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сен ешқашан шығарма сой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жан адам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: в Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң мың пенде түйер қабағын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Ауарайы болжамы.
1: Ауарайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда күн бұлтты, 34 градус ыстық, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 24. Ақтөбеде күн ашық, 19 градус жылы, ал кешкісін 17 градус нөлден жоғары болады. Қазір кезекте әріптестер дайындаған афиш айдары, одан кейін бірнеше таңдауландерді бірге тыңдаймыз, сосын 50 грамм алтынды жұтып қойған бүлдіршін жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
1: Двери Ситидің сенімдері сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Самое ожидаемое событие 2026 года – концерт Энрике Иглесиаса в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября – центральный стадион Алматы. Toy Like Fest в Алматы. 20 сентября в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Заттыбек, Нуржан Талиндиев, Улан Гасыр Ками, Абай Бигей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19.00. Марик Рейнберри в Алматы. 18 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится сольный концерт автора и исполнителя Марик Рейнберри. Начало в 19.00. Сергей Лазарев в Алматы и в Астане. 14 сентября в Конгресс-центре и 17 сентября в Алматы-арена состоится концерт Сергея Лазарева. Новый масштабный тур и концертная программа «Шоумен». Начало в 20.00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать код только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе «Афиша» на Freedom Super App и на сайте tiketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM.
1: Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.

0: В Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
3: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаңғана.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: В Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Аспан ФМ Детингаланда. Энтерге жамбадет. Улар өте әрғила. Омотылмас әндер.
3: Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан.

0: Аспан FM, махаббат мекені, телефоннан шаршағандар тамаша әдіс ойлап тауыпты. Ол community mixing, яғни адамдармен жақын араласу деп аталады. Бұл үрдіске қосылғандар кітап клубтарына, тоқыма үйірмелеріне, жүгіру мен серуендеуге бірге барып жүр екен. Тіпті көбі интернеттен көмек іздемей, көршісінен сұрап, достарын телефонмен жазысуға емес, бірге кофе ішуге шақыра бастапты. Былайша айтқанда, телефонға телмірмей, жаныңдағы адамға қарау деген сөз ғой. Онда қазір бәріміз жанымызға бір көз тастап қояйықшы, не бір жақсы адамдар жүрген шығар, иә? Ал солармен бірге баруға болатын қызықты шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарында айтамыз. Оған дейін 15 минут тыңдаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат, город Алматы.